0: You're listening to Sunny G Radio.
1: Putting unity in the community.
2: 24/7, 365, all day, all year round.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».